0: назовет его громко щелкающий курок. Ах, нельзя! Имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток с именем твоим, сон голубой. Имя твое — птица в руке, имя твое — льдинка на языке, одно единственное движение губ. Имя твое — пять букв, мячик, пойманный на лету, серебряный бубенец во рту. Камень, кинутый в тихий пруд, схлипнет так, как тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его нам в висок звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя! Имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Имя твое поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток с именем твоим, сон глубок. Имя твое — птица в руке, имя твое — льдинка на языке, одно единственное движение губ. Имя твое — пять букв, мячик, пойманный на лету, серебряный бубенец во рту. Камень, кинутый в тихий пруд, хлипнет так, как тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его нам в висок звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя! Имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток с именем твоим, сон голубой. Имя твое — птица в руке, имя твое — льдинка на языке, одно единственное движение губ. Имя твое — пять букв, мячик, пойманный на лету, серебряный бубенец во рту. Кинутый в тихий пруд, схлипнет так, как тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его нам в висок звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя! Имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. Имя твое птица в руке, имя твое льдинка на языке, одно единственное движение губ. Имя твое пять букв, мячик, пойманный на лету, серебряный бубенец во рту. Кинутый в тихий пруд, тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его на висок звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя! Имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Имя твое поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток с именем твоим, сон голубой. Имя твое птица в руке, имя твое льдинка на языке, одно единственное движение губ. Имя твое пять, мягкий пойманный на лету, серебряный бубенец во рту. Ты в тихий пруд, как тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его нам висок, звон пушечный курок. Ах, нельзя, имя твое поцелует глаза, и нежные стужи медвежьих век. Поцелуй снег, ключевой, ледяной, голубой глоток.
1: Thank you.